0: Сэнди.
1: Назайц, пести чай.
2: Элла, что-то супа.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the most spectacular show on earth.
4: Эту оказа им до царцима. Гора, ну в интересно.
5: Negra tem culpa, chã, de coço naikei, e o seu vírus, sob ameaça permanente dos rolos. Chã na guarda antecipa que se entre de parecido, enquanto o terra contrariado, a procissão de mim, uns medidores.